вот тебе по вот чат погрузить май. Он знает, танки. Би анне. Robin. Ja, und natürlich unser Gobi, wie immer, super Sendung.